еще раз. Гармонист, гармонист, я вас улюбляю, сам, если есть у вас жена, тогда я извиняюсь. А неужели конь вороны, столбатые?